0: Radio Maxi. Твои най-любши хити.
1: Я не съм прося, а любов молим. Не занесе няк своих поема. Спод едне шене, кою я волим. Живим тай живот.